ты будем. Мы фиаско масса. Жить ты будем, а я надолго. Мы фиаско масса. А ты